0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111? 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Вы слушаете «Радио Монтека».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленный антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на Авито.ру. 12+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
13: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на campageta.t2.ru.
17: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
18: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
20: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
21: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
22: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
23: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.
24: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Sunny.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки степой. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухня народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
18: Лента. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Реклама.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
5: Не упустите выгоду до 900 тысяч рублей на готовую семейную квартиру с предчистовой отделкой в ЖК «Первый» на Правом. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
8: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: 56.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минтранс России предлагает установить госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, из-за финансирования общественного транспорта в регионах по остаточному принципу большое количество маршрутов работает с нерегулируемыми тарифами, когда перевозчик сам определяет стоимость проезда. Основная цель – получение прибыли, поэтому возникает экономия на качестве, льготах со стороны перевозчиков, выбираются маршрутки. Минимум удобства для пассажиров, оплата только наличными, как следствие отсутствия контроля. Порядка 40% маршрутов работают по такой системе, а в некоторых регионах почти 100%, констатировал министр. У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках. На реализацию нераспроданных квартир в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении нынешнего спроса уйдет 2-4 года. Об этом пишут ведомости. Это результат резкого снижения спроса на квартиры в первой половине нынешнего года. При этом возможность снижения цен в связи с большим объемом непроданного жилья застройщики отрицают. Более 4 миллионов туристов посетили Калужскую область в прошлом году. По данным Минэкономразвития страны, регион находился на 7-м месте в рейтинге регионов страны по ускоренному росту доходов гостиничных предприятий и на 6-м месте среди лидеров по росту бронирований. По итогам 2025 года Калужская область заняла 12-е место в России и 4-е место в ЦФУ по индексу туристической привлекательности. При оценке учитывались более 50 показателей. В числе факторов, способствующих укреплению позиции нашего региона в туризме, сочетание исторического наследия, современных культурных проектов, развитие событийного туризма, развитие инфраструктуры и разнообразие туристических направлений. В тройку лидеров по числу туристических поездок вошли Москва, Краснодарский край и Московская область.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: 111 тысяч за квадратный метр.
6: 111? 111!
7: Да, дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова» всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова» – здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
8: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Слушайте радио

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.
1: Черный пляж Пунолулу.
2: Гавайи славятся своими необыкновенными красотами, которые ежегодно привлекают тысячи туристов. Одним из таких необычных мест, обязательных к посещению, считается черный пляж Пунолулу. Пляж покрыт черным песком, базальтовой породой, оставшейся со времен местного вулкана Мауна-Лоа. Необычная береговая линия завораживает. В течение дня из-за солнечных лучей песок то ослепительно сверкает черным, то практически сливается с безграничным небом и океаном. Говорят, свое название пляж получил из-за сильных и частых течений в близлежащих водах. Слово «Пунолулу» означает «родник, к которому ныряют». На мелководье здесь бьют холодные пресные ключи. Говорят, во времена засухи коренные гавайцы собирали эту воду, ныряя под волны с пустыми перевернутыми тыквами. Из-за этих течений вода у пляжа довольно прохладная, поэтому покупаться здесь вряд ли получится. Вдоль всего пляжа растут большие многовековые пальмы. В их тени приятно прятаться от дневного жаркого солнца. Но если этого кому-то недостаточно, то по согласованию с местной администрацией на парковой зоне у берега можно устроить кемпинг и отдыхать в своих палатках. А еще пляж Пунолулу – излюбленное место тихоокеанских черепах. Поэтому местные спасатели всегда просят отдыхающих быть аккуратными на пляже, чтобы не навредить черепашьему потомству.
1: На радио Монте-Карло.
3: Hello, I'm Sophia Lispector. You're listening to Radio Monte Carlo. Only the best hits.

0: Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на t-bank.ru. Т-банк 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
15: Море летней музыки на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
4: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
3: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
4: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Тебанка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tebank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tebank.ru. АО Тебанк.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать

0: свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Летние скидки до 12% на готовые квартиры в ЖК «Первый на правом». Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48-42-218-218.
4: Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: 606.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Петербурге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Бензин класса Евро-3 начнут продавать на Петербургской бирже уже с этого четверга. С 13 августа в перечень типовых биржевых товаров добавят три марки бензина экологического класса К3. 5 августа правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля будущего года, чтобы насытить внутренний рынок. Эксперты предупреждали, что из-за высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. Депутат Останина внесет законопроект об отмене ЕГЭ. Единый госэкзамен предлагается заменить на государственную итоговую аттестацию. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Кроме того, действующая модель итоговой аттестации во многих случаях ориентирует образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. В результате снижается роль аналитического мышления, обучение нередко приобретает характер подготовки к выполнению типовых экзаменационных заданий. Более 64% ветеранов спецопераций в Калужской области имеют занятость. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты региона Павел Коновалов. В регионе реализуется ряд проектов, направленных на содействие в трудоустройстве уволенных с военной службы бойцов, в их числе поиск работы при поддержке службы занятости, герои земли Калужской, открытие собственного дела, различные программы обучения и прочее. Работодатели при трудоустройстве ветеранов СВО могут получить господдержку. На форуме «Цифровая эволюция» обсудили возможности для реализации вернувшихся защитников Родины в сфере информационных технологий и безопасности в сети. Так, в рамках нацпроекта «Кадры» ветеранам доступно более 210 программ для бесплатного обучения.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
4: У них всех один рюкзак.
3: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: 111 тысяч за квадратный метр.
6: 111? 111!
7: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова» всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
8: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
9: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
11: Монте-Карло. Вы слушаете

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит Кватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Кватамбе на avito.ru. 12+.
18: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
21: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: 80-х на радио Монте-Карло. Queen. Killer Queen.
1: В 1974 году группа Queen приступила к записи своего третьего альбома «Fear Heart Attack», который принес команде первую широкую известность и коммерческий успех. Сингл «Killer Queen» стал первым большим хитом группы, достиг второго места в британском чарте и попал в хит-парады других стран. Фредди Меркьюри позднее вспоминал, что при работе над этой песней вдохновлялся записями «Битлз». Причем все происходило не так, как обычно. Текст он написал раньше, чем придумал мелодию, а на записи вместо рояля использовал пианино, что придает композиции оттенок водевиля. Брайан Мэй позднее называл «Killer Queen» идеальной поп-песней и одной из лучших композиций Фредди.
0: Queen. Killer Queen.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» Неоферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7.

0: фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Реклама.
3: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Банковские ставки по краткосрочным вкладам растут из-за стремления банков удержать клиентов на фоне спада активности вкладчиков, об этом говорят экономисты. Также это объясняется желанием банков удержать средства розничных клиентов из-за возросшего спроса на наличные, а еще россияне перебрасывают свои деньги с вкладов для покупок акций на российском фондовом рынке, чтобы получить большую доходность, чем от депозита. При этом ждать роста среднесрочных ставок не стоит. Краткосрочные ставки по мере насыщения банков ликвидностью тоже откатят, прогнозируют эксперты. Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют открыть в мае будущего года. Об этом президенту рассказал директор Центра развития территории Петр Стрелец. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а РЖД подготовили новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу. Менеджер по продажам стал самой популярной профессией среди российских соискателей с начала года. Таковы результаты исследования HeadHunter. На эту специальность приходится около 1 600 000 резюме. В пятерку самых популярных профессий также вошли администраторы, упаковщики и комплектовщики, водители и разнорабочие. Более 154 000 человек прошли диспансеризацию в Калужской области с начала года. Особое внимание уделяется обследованию репродуктивного здоровья жителей от 18 до 49 лет. Его прошли свыше 66 000 жителей региона, порядка 28 000 женщин и почти 39 000 мужчин. В прошлом году подобное обследование проведено 112 000 граждан. Обследование проводится бесплатно и включает осмотр врачей, анализы, цитологические исследования и УЗИ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», «Ошибки», «Штрафы». Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
4: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим с Россией. Цель Сербии к концу будущего года – быть готовой присоединиться к шенгенской зоне. В апреле Белградский центр европейской политики опубликовал результаты опроса, согласно которому почти четверть сербов считает, что их страна никогда не вступит в Евросоюз. Помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить задание единого госэкзамена. По его мнению, нынешний уровень ЕГЭ приводит к слишком большому числу стобальников. Кроме того, Фурсенко считает, что значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они, по его словам, себя девальвировали. По итогам первого полугодия Россия впервые за два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Количество поездок внутри России выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля России в общем объеме бронирования увеличилась из 9 до 10%, тогда как Эмираты потеряли почти половину туристов, их доля сократилась с 11 до 4%. В рейтинге популярности стран лидерство сохраняет Турция с долей 31%, Египет поднялся на вторую строчку, увеличив долю с 24 до 29%. На третьей позиции находится Россия, четвертое место у Таиланда, чья доля сократилась с 10 до 9%. Пятерку замыкает Вьетнам, показавший падение с 17 до 7%. Привести в порядок набережную Ячинского водохранилища поручили калужские власти. Выездное совещание на объекте провел Дмитрий Денисов. Он поручил решить вопрос с заездом автомобилей на нижний променад. Машины мешают людям гулять, не помогает даже установленный шлагбаум. Также Денисов поручил восстановить ступени на лестнице, ведущей к музею космонавтики, привести в порядок лавочки и следить за качеством песка в пляжной зоне. Напомню, ранее губернатор обратил внимание на необходимость озеленения набережной Ячинского водохранилища.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Радио.

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
7: Ой, это у меня в глазах двоится.
8: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
17: Хиты 70-х на «Радио Монте-Карло».
18: «Шокинг Блю». «Винус».
19: Самая известная песня голландской группы «Шокинг Блю» увидела свет в самом конце 1969 года. Композицию выпустили как сингл к третьему альбому команды «Scorpions Dance». А уже в феврале 1970-го трек занял первую строчку Billboard Hot 100. В мире «Винус» стал огромным хитом, хотя на родине «Шокинг Блю» в Нидерландах так и не добралась до вершины чарта. Максимум для нее стало третье место. Тем не менее, именно «Винус» уже больше полувека остается визитной карточкой группы и до сих пор звучит в фильмах, телепрограммах и рекламе.
18: «Шокинг Блю». «Винус».

реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа.

0: и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111! 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0+.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: Не упустите выгоду до 900 тысяч рублей на готовую семейную квартиру с предчистовой отделкой в ЖК «Первый» на Правом. Все подробности по телефону 48-42-218-218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
9: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: 506.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на My Magnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с

0: Мюнхен. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
0: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня дождь до 18 градусов, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем 14-16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: 106.
1: 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Летние скидки до 12% на готовые квартиры в ЖК «Первый на правом». Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218.
7: Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира. Рынок Ле Круарус. На севере французского Лиона находится один из старейших районов города под названием Ле Круарус. Здесь, на одноименном бульваре, почти каждый день возникает и исчезает один из лучших продовольственных рынков Лиона. Ежедневно, кроме понедельника, примерно сотни местных фермеров стекаются сюда, чтобы продавать свежие продукты местного производства, такие как фрукты и овощи, сыры, мясо, рыба, хлеб, а также готовые к употреблению горячие блюда. Лавки под зонтиками появляются на бульваре Круарус в 6 утра. Вскоре начинают собираться и покупатели из числа простых горожан, шеф-поваров ресторанов и владельцев магазинчиков из других частей города. Особенность местной торговли – металлические миски, в которых товар выкладывают на обозрение. У одних продавцов миски уже с товаром и ценниками и готовы к продаже. Другие составляют в мисках ассорти из овощей, которые чаще всего покупают вместе. У третьих они оставлены пустыми, чтобы покупатель мог сам набрать все, что нужно. Несмотря на то, что рынок Круарус не стационарный, на нем все-таки есть постоянный сотрудник – управляющий. В его обязанности входит собирать деньги за аренду и следить за качеством и балансом продукции. Если управляющий замечает перекос в сторону какого-то одного вида товара, он устраняет его. На рынке всегда должен быть представлен равновесный набор и фруктов, и овощей, и мяса, и молочных продуктов. Есть на Круарус и свои легенды. Например, самая старая лавка «Вура», которая работает на рынке с 1820 года. В ней можно найти все самые известные из лионских деликатесов, включая всемирно известную брестскую курицу. Отдельное удовольствие для многих покупателей-гурманов – прийти на рынок Круарус в воскресенье, присесть за столик в устричном ряду, заказать бокал белого и отведать свежих устриц. Это старая добрая традиция. К 14 часам продавцы сворачиваются, и рынок Круарус закрывается. В течение часа бульвар, на котором только что кипела торговля, тщательно отмывают, и кажется, что и не было здесь никакого рынка. Ровно до следующего рабочего дня, когда все повторится вновь.
0: Истории со вкусом.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Подробности на sberbank.ru.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь. Северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Теория всего. Вселенная Стивена Хокинга. Знаменитый британский ученый Стивен Хокинг внес огромный вклад в изучение космоса и астрофизики. На основе мемуаров его жены Джейн был снят фильм «Вселенная Стивена Хокинга» о жизни великого ученого. Британская кинокартина вышла в прокат в 2014 году и была номинирована на множество наград. А Эдди Редмейн, исполнивший роль Хокинга, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Золотая статуэтка заслуженно досталась актеру, ведь он смог очень правдоподобно передать диагноз, который был у Стивена Хокинга. На протяжении многих лет у ученого развивался боковой амиотрофический склероз, который со временем парализовал его и лишил речи. Хокинг общался с помощью специального синтезатора, которым управлял сначала рукой, а позже мышцей щеки. Несмотря на болезнь, астрофизик прожил до 76 лет и успел написать несколько грандиозных научных трудов и книг-бестселлеров. Еще при жизни Хокинг был награжден президентской медалью свободы и был почетным членом научных сообществ. Фильм «Вселенная Стивена Хокинга» сконцентрирован на не менее важной сфере жизни ученого. Его история любви с женой Джейн, которая много лет поддерживала мужа в борьбе с болезнью. Режиссер Джеймс Марш досконально изучал фотографии со Стивеном Хокингом и его женой, чтобы передать эти детали в фильме. Кинокартина получила множество восторженных отзывов. Зрители увидели Стивена Хокинга сильным, оптимистичным человеком, который не сломался из-за болезни, внес огромный вклад в развитие науки и обрел счастье. Непридуманные сюжеты на радио

0: за 0 рублей. Бизнес-убыть.банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Керхер». ОКН 104-779-606-3072. Москва.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99. Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь. Северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
3: Ноль плюс. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Летней музыки на радио.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
9: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: 70-х на радио Монте-Карло. Bee Gees. How deep is your love?
1: В 1977 году группа Bee Gees получила заказ на песню для фильма «Лихорадка субботнего вечера». Через некоторое время композиция «How deep is your love» была готова. Предполагалось, что ее исполнит американская певица Иван Эллиман. Однако продюсер фильма настоял, чтобы трек спели сами Bee Gees. Песню выпустили еще до выхода фильма, и она быстро понравилась слушателям. А после премьеры «Лихорадки субботнего вечера» «How deep is your love» стал одним из главных хитов Bee Gees и поднялась на верхнюю строчку горячей сотни Billboard.
0: Bee Gees. «How deep is your love»?

0: Реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Грейд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-925.

0: 8-488-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Радио Монте-Карло.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Среди всех видов транспорта, которыми пользуются путешественники, такси – один из самых востребованных. Но обычно только в городах и для коротких поездок. Ведь долго и спокойно смотреть на тикающий таксометр способны очень немногие люди с крепкими нервами и тугим кошельком. Движимые духом странствий, обладатели этих двух полезных качеств, лондонцы Марк Эйлит и Карлос Арресе, в 1994 году подбили на необычную авантюру местного таксиста Джереми Левайна. Эта троица съездила на такси из Лондона в Кейптаун и обратно. Поездка началась 3 июня 1994 года и пролегала через страны Восточной Европы, Турцию, Ближний Восток, Египет и Западную Африку. Возвращались путники через Восточную Африку. 17 октября того же года, проделав путь в 35 тысяч километров, путешественники вернулись в Лондон и, наконец, рассчитались с таксистом. Стоимость поездки составила почти 63 тысячи долларов. Но все в итоге остались довольны. А в книге рекордов Гиннесса появилась запись о самом длинном маршруте на такси.
0: Нескучное путешествие.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Бизнесу быть. .банк. АО .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь. Северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 16 тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: стране 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Бензин класса Евро-3 начнут продавать на Петербургской бирже уже с этого четверга. С 13 августа в перечень типовых биржевых товаров добавят три марки бензина экологического класса К3. 5 августа правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля будущего года, чтобы насытить внутренний рынок. Эксперты предупреждали, что из-за высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. Депутат Останина внесет законопроект об отмене ЕГЭ. Единый госэкзамен предлагается заменить на государственную итоговую аттестацию. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Кроме того, действующая модель итоговой аттестации во многих случаях ориентирует образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. В результате снижается роль аналитического мышления, обучение нередко приобретает характер подготовки к выполнению типовых экзаменационных заданий. Более 64% ветеранов спецопераций в Калужской области имеют занятость. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты региона Павел Коновалов. В регионе реализуется ряд проектов, направленных на содействие в трудоустройстве уволенных с военной службы бойцов, в их числе поиск работы при поддержке службы занятости, герои земли Калужской, открытие собственного дела, различные программы обучения и прочее. Работодатели при трудоустройстве ветеранов СВО могут получить господдержку. На форуме «Цифровая эволюция» обсудили возможности для реализации вернувшихся защитников Родины в сфере информационных технологий и безопасности в сети. Так, в рамках нацпроекта «Кадры» ветеранам доступно более 210 программ для бесплатного обучения.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Радио

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама.
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Не упустите выгоду до 900 тысяч рублей на готовую семейную квартиру с предчистовой отделкой в ЖК «Первый» на Правом. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: 106.
1: 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
15: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
19: И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
20: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
21: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении.

0: Знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса? Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты? Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра – 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Тяжелый забег. Кто это там? Впереди!
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
6: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.ру. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минтранс России предлагает установить госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, из-за финансирования общественного транспорта в регионах по остаточному принципу большое количество маршрутов работает с нерегулируемыми тарифами, когда перевозчик сам определяет стоимость проезда. Основная цель – получение прибыли, поэтому возникает экономия на качестве льготах со стороны перевозчиков, выбираются маршрутки. Минимум удобства для пассажиров, оплата только наличными – как следствие отсутствия контроля. Порядка 40% маршрутов работают по такой системе, а в некоторых регионах почти 100%, констатировал министр. У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках. На реализацию нераспроданных квартир в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении нынешнего спроса уйдет 2-4 года. Об этом пишут ведомости. Это результат резкого снижения спроса на квартиры в первой половине нынешнего года. При этом возможность снижения цен в связи с большим объемом непроданного жилья застройщики отрицают. Более 4 миллионов туристов посетили Калужскую область в прошлом году. По данным Минэкономразвития страны, регион находился на 7-м месте в рейтинге регионов страны по ускоренному росту доходов гостиничных предприятий и на 6-м месте среди лидеров по росту бронирований. По итогам 2025 года Калужская область заняла 12-е место в России и 4-е место в ЦФУ по индексу туристической привлекательности. При оценке учитывались более 50 показателей. В числе факторов, способствующих укреплению позиции нашего региона в туризме, сочетание исторического наследия, современных культурных проектов, развитие событийного туризма, развитие инфраструктуры и разнообразие туристических направлений. В тройку лидеров по числу туристических поездок вошли Москва, Краснодарский край и Московская область.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Летние скидки до 12% на готовые квартиры в ЖК «Первый на правом». Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48-42-218-218.
5: Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира. Рыбный рынок Ангельма. На западном побережье чилийского города Пуэрто-Монт, за ангарами порта, расположен рыбный рынок Ангельма. Сюда местные рыбаки привозят улов из окрестных заливов и Тихого океана, от морских желудей до королевских крабов. Здесь же можно увидеть рыбацкие лодки. Их пришвартовывают прямо у рынка. Ангельма состоит из двух уровней. На первом находятся торговые ряды, а на втором – ресторанчики. Там готовят все, что попалось в сети. Обычно этим занимаются жены рыбаков. Прилавки на первом этаже буквально ломятся от морских богатств. Здесь можно приобрести ежей, устриц, гребешков, осьминогов и, конечно, лосось. Пуэрто-Монт считается лососевой столицей Чили. Местные жители рекомендуют попробовать пикуроку – моллюска, живущего в раковине, которая внешне напоминает камень. Разбить эту твердую оболочку можно только молотком. Торговцы делают это непосредственно перед дегустацией. Моллюска достают из раковины и съедают прямо так, хотя некоторые советуют добавить сок лимона или специй. На втором этаже с ресторанчиками можно попробовать блюда чилийской кухни. Например, знаменитый суп с угрем «Калдильо де Конгрио». Местный поэт Пабло Неруда даже посвятил ему целую оду. И, конечно, стоит обратить внимание на куранто. Это не блюдо, а национальный способ приготовления еды, которому уже несколько тысяч лет. Разных морских обитателей и мяса готовят на нагретых камнях, закопанных в земляную печь. Ее сверху покрывают листьями панги и дерном. На такой способ приготовления требуется несколько часов. Поэтому утром блюд, приготовленных методом куранто, еще нет, а после обеда их уже не найти. Всю еду мгновенно разбирают. Понадобится недюжинное терпение, смекалка и удача, чтобы успеть поймать такое блюдо.
0: Истории со вкусом.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим с Россией. Цель Сербии к концу будущего года – быть готовой присоединиться к шенгенской зоне. В апреле Белградский центр европейской политики опубликовал результаты опроса, согласно которому почти четверть сербов считает, что их страна никогда не вступит в Евросоюз. Помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить задание единого госэкзамена. По его мнению, нынешний уровень ЕГЭ приводит к слишком большому числу 100-бальников. Кроме того, Фурсенко считает, что значительную часть олимпиад стоит отменить, поскольку они, по его словам, себя девальвировали. По итогам первого полугодия Россия впервые за 2 года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Количество поездок внутри России выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля России в общем объеме бронирования увеличилась из 9 до 10%, тогда как Эмираты потеряли почти половину туристов. Их доля сократилась с 11 до 4%. В рейтинге популярности стран лидерство сохраняет Турция с долей 31%. Египет поднялся на вторую строчку, увеличив долю с 24 до 29%. На третьей позиции находится Россия, четвертое место у Таиланда, чья доля сократилась с 10 до 9%. Пятерку замыкает Вьетнам, показавший падение с 17 до 7%. Привести в порядок набережную Ячинского водохранилища поручили калужские власти. Выездное совещание на объекте провел Дмитрий Денисов. Он поручил решить вопрос с заездом автомобилей на нижний променад. Машины мешают людям гулять, не помогает даже установленный шлагбаум. Также Денисов поручил восстановить ступени на лестнице, ведущей к музею космонавтики, привести в порядок лавочки и следить за качеством песка в пляжной зоне. Напомню, ранее губернатор обратил внимание на необходимость озеленения набережной Ячинского водохранилища.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Радио

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Не упустите выгоду до 900 тысяч рублей на готовую семейную квартиру с предчистовой отделкой в ЖК «Первый» на Правом. Все подробности по телефону 48-42-218-218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Тяжелый забег. Кто это там? Впереди!
4: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
3: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
4: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на accountogeta.t2.ru.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки «Баобанк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
19: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
20: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: 70-х на радио Монте-Карло. Secret Service. 10 o'clock postman.
1: Шведская группа Secret Service стала одной из самых заметных скандинавских команд в эстетике евродиско. Их дебютная пластинка «Oh Susie» вышла в 1979 году и помогла группе заявить о себе за пределами Швеции. Под руководством вокалиста Уллы Хоккансона музыканты добились успеха уже с первым синглом «Oh Susie». Второй же сингл «Ten O'Clock Postman» стал международным хитом и со временем превратился в одну из самых узнаваемых песен «Secret Service».
0: «Secret Service. Ten O'Clock Postman».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь. Северо-западный ветер 6-8 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
2: Клиника «Астро» открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло.

0: Калуге 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Банковские ставки по краткосрочным вкладам растут из-за стремления банков удержать клиентов на фоне спада активности вкладчиков. Об этом говорят экономисты. Также это объясняется желанием банков удержать средства розничных клиентов из-за возросшего спроса на наличные. А еще россияне перебрасывают свои деньги с вкладов для покупок акций на российском фондовом рынке, чтобы получить большую доходность, чем от депозита. При этом ждать роста среднесрочных ставок не стоит. Краткосрочные ставки по мере насыщения банков ликвидностью тоже откатят, прогнозируют эксперты. Первую в мире международную трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют открыть в мае будущего года. Об этом президенту рассказал директор Центра развития территории Петр Стрелец. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а РЖД подготовили новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу. Менеджер по продажам стал самой популярной профессией среди российских соискателей с начала года. Таковы результаты исследования HeadHunter. На эту специальность приходится около 1 600 000 резюме. В пятерку самых популярных профессий также вошли администраторы, упаковщики и комплектовщики, водители и разнорабочие. Более 154 тысяч человек прошли диспансеризацию в Калужской области с начала года. Особое внимание уделяется обследованию репродуктивного здоровья жителей от 18 до 49 лет. Его прошли свыше 66 тысяч жителей региона, порядка 28 тысяч женщин и почти 39 тысяч мужчин. В прошлом году подобное обследование проведено 112 тысячам граждан. Обследование проводится бесплатно и включает осмотр врачей, анализы, цитологические исследования и УЗИ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», «Ошибки», «Штрафы». Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Локо-моко.
2: Появившееся сравнительно недавно гавайское блюдо под названием локо-моко уже успело стать одним из самых популярных блюд местной кухни. Впервые приготовили его в середине 20 века в одном из ресторанчиков Хило, второго по численности города после Гонолулу. Название этого кулинарного творения не слишком аппетитное. С испанского языка «локо-моко» переводится как «безумная слизь». Тем не менее, и по виду, и по вкусу, это блюдо значительно привлекательнее, чем его имя. «Локо-моко» представляет собой горку белого риса, на которую сверху кладется лепешка с котлетой и яичница. А потом эта пирамида поливается темным мясным кисло-сладким соусом. Существуют и другие варианты приготовления блюда. Котлету иногда заменяют на ветчину, бекон, колбасу, курятину и даже на разные морепродукты, например, креветки или устрицы. В наши дни локо-моко можно найти на Гавайях в любой забегаловке. Более того, на островах появилась одноименная сеть ресторанов, специализирующаяся как раз на всевозможных блюдах из риса.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинин.

0: Лада.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на Лада.ру.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
7: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
3: Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Да, Т-банк 0+.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. Алло, Альфа-банк.
13: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
17: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: сниму на суточный рост.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
3: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Выгодные новости.

0: красоте и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
2: Время джаза. На «Радио Монте-Карло». Цитаты.
3: Джаз требует строгой дисциплины. Там нужно вступать в правильном месте, в отличие от блюза, где в любой паузе можно спеть «Oh, baby». В джазе такие паузы лучше оставлять либо незаполненными, либо вставлять туда что-то очень оригинальное. Это Джеймс.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, северо-западный ветер 6-8 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, и днем до 16 тепла. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Клиника Астро открывает двери нового филиала. Прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов. Обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Реклама. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Ка-чинг.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.